Радио. Слушай шок. Радио. Слушай шок. Шок. Радио.

сетевое издание «Радио Шок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ, номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

этаже. Я в удобном положении, выбиваю чашку кофе, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви, и вот они уже

всегда, я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать, о чудесной красоте.

уехать ночью, а можно просто включить погромче, когда потерял.

Компания «Радиошок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

a burning thing, and it makes fiery rain down my wild desire.

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

Умер. Просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не тут.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

бедную молодость. Но нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных лишних, не

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: На Радио Шок.

0: Добрый вечер, дамы, а также и присутствующие господа.
1: Привет, привет. С вами Big Sky FM.
0: Это передача.
1: Это шоу, супер-шоу, в которой участвует диск-жокей Максим.
0: Да, здесь участвует диск-жокей Сергей.
1: Выходим по воскресеньям, не каждое, но стараемся. И звучит у нас музыка всякая, панк, рокобилли, сайкобилли, ска. И вот серф.
0: Прикиньте, вот звучит хорошая музыка.
1: Солнечный серф. И это был коллектив под названием Йон... Правильно, Йон?
0: Джон
1: and the Night Riders. Группа, которая, так сказать, во времена рассвета хардкора в Калифорнии и на рубеже 70-х-80-х годов американский панк-рок, там клубы Whiskey and Go-Go, когда повсюду там гремел уже хардкор вовсю, вот эти ребята собрались и вспомнили старую американскую пляжную музыку, серф, и вот ее решили немножко реанимировать, но это у них, по-моему, не очень получилось, потому что она потом опять была забыта, и уже только когда выстрелил тарантиновский фильм, но я об этом уже 100 раз говорил, тогда уже пошла волна серфа настоящая, так ведь?
0: Ну ведь старались.
1: Примерно так, просто вот, наверное, про этот коллектив John and the Night Riders знает, наверное, больше диджакей Максим, он как специалист
0: по серфу. Тут, Сергей, я тебе так скажу, вот то, что мы сейчас поставили, это песенка Moving Target.
1: Да, Moving Target.
0: Движущаяся мишень. Это, ну вот на мой взгляд, это вообще вот, если собрать там композиции 15 прямо вот лучших из современного серфа, она будет на одном из первых мест. Это прямо шедевр фантастический просто.
1: Вот именно поэтому она и звучит у нас на Big Sky FM.
0: Да, как это? Ну, другого не держим. Ну, а, собственно, сам Джон, он же Джон Блэйр, это человек, который, ну, вот как раз с конца 70-х годов, и вот по сей день он прямо, наверное, самый главный человек, который всю эту музыку продолжает продвигать и пользуется прямо невероятнейшим уважением. И в том числе сделал целых 12 программ на дружественной серф-радиостанции. Вот, и я даже эти программы я планирую выложить, потому что он еще, кроме всего прочего, и коллекционер совершенно фантастический. И такой, я вот, у меня тут комната с пластиночками, я вот буду пластиночки брать и из них программу делать. И я, когда все это слушал, я, конечно, обалдел. Ну, в общем, очень уважаемый дядька, уважаемейшая группа, и состав здесь совершенно фантастический. Это предпоследняя их пластинка 1999 года. Или, ну, что-то такое, да.
1: Ну, и тут вот в этой композиции как раз вот я слышу все, за что мы
0: прям
1: любим
0: все.
1: Музыку, серф. То есть там и твенги, и реверб, и что только нету, да.
0: Ну, и кроме того, собственно, Джон Блэйр, он как раз и главный идейный вдохновитель, и автор фильма, который называется «Sounds of Surf», который на страничке Big Sky FM ВКонтакте, между прочим, там ссылочка, по-моему, есть.
1: Да, вот, да, да, мы кидали там именно история вот этой музыки.
0: Да, да, да, а что касается истории,
1: начала.
0: Это как раз вот к этому дядьке, ну и к нему тоже, там есть и другие уважаемые люди, ну и хорошо. Значит так.
1: Ну и хотел бы я добавить, что вот этот коллектив, я все-таки буду называть Йон, мне так проще.
0: Окей.
1: Йон и Night Riders, поклонники старинной рокобили, знают по такой пластинке 80-х годов неорокобили стори. Там включена такая композиция, называется «Каталина».
0: Я ее тоже очень хорошо помню. Ну, в общем, прямо, во-во-во. Одну песню поставили, давай трещать тут такие. Нет! Сейчас, господа, мы послушаем песенку, в которой будет все, за что мы как раз не любим музыку серф и вообще не любим музыку частично. Это будут норвежцы. Норвежцы, причем такие, знаешь, там хард-рок, хеви-метал. Мы играем хард-рок и хеви-метал и все вот это вот. Но, слава богу, проиграли они его недолго, развалились. Ну, в Норвегии так бывает. Ансамбль называется Barbed Wire. По-моему, мы его еще не ставили. По-моему, не было у нас такого.
1: «Колючая проволока» переводится. Да, да, хорошее название. Я сам бы, если был бы рок-музыкантом, так бы назвался.
0: И спел бы под этим названием что-нибудь. Но опять же, в этом названии привет финнам, потому что по-фински «Колючая проволока» — это «Рауталанка», и для них это священный такой финский стиль музыки, инструментальный, кстати. А тут вон оно как. И песенка будет называться «One Down». И немножечко такого летнего рок-н-ролльного настроения вам. Опа!

0: Вот так вот. Да, повеселее, вот повеселее.
1: Такой норвежский моторхед.
0: Да. Я бы сказал. За что я уважаю этих людей, хотя просуществовали что-то года два, ну как у них водится, у хардрокеров. Два года поиграли, я... А мы вот нет.
1: Есть, которые существуют намного дольше. Да. Вот, допустим, группа из Британии, город Ньюкасл, вот, и там группа The Wild Hearts, «Дикие сердца», можно сказать, вот, существует долго, с начала 90-х годов, и очень даже неплохо себя чувствуют. И поэтому мы слушаем вот эту тяжелую волну, продолжаем панкухой от The Wild Hearts, и будет песенка «Ванилла Радио», то есть «Ванильное радио». У нас, конечно, на «Радио Шок» ничего ванильного нету, будет. Тем более здесь, на «Красном треугольнике» вообще.
0: Да, тут не забалуешь.
1: Тут другой запах. Немножко жженой резины. Но сейчас немного дождь пошел, вроде запах уходит. Становится свежее.
0: И те люди, которые вызывали этих запах, как-то разбежались.
1: Поэтому давай, ванилла.
0: Давайте.

0: хард-рок и все такое. Ну, слушай, по-моему, нормально. Для начала вечера прям вообще сойдет. Сойдет. Для воскресного вечера.
1: Дождливого летнего.
0: Вообще. Это, видишь, смывает всю грязь, которую эти чертовы выпускники тут вчера загадили весь город. И вот, вот вам, пожалуйста. Это передача о погоде, которая называется Big Sky FM на радиосу.
1: Да, да,
0: вот
1: главный так. Синоптик, диджакей Макс.
0: Знаешь, человек с указкой. Причем, помнишь, на каком-то телеканале была такая звезда говорения о погоде, такой, знаешь, такой в очках, такой... И мы его как-то, будучи в Москве, с Вью-сектором ходили.
1: Поймали?
0: Что-то. Нет, что-то ходили, выпивали. Вот. И в одном из магазинов фильм стоит такой. Мы такие, указку там потерял. Вот. Но он не ответил на нашу шутку. Видимо, она ему показалась не смешной. Вот, все, хватит. И по поводу этой песни мне сразу вспомнилась фраза из фильма «Роуд Рейсер». Помнишь там? По этому чертовому радио никогда ничего хорошего не поставят. А у нас ставят.
1: Да, и заиграл просто Лин Крей. Да,
0: придется самому. Ну, раз уж англичане и ванила радио. Значит, дальше будет композиция, которую я подглядел у кого-то из наших общих друзей. Композиция прекрасна, альбом вообще обалденный оказался. Я не знал, что так бывает. Значит, стиль музыки, который называется Horror Grass, прикинь. Вот так вот. И исполнитель, англичанин тоже, чуть ли не лондонец, Дроп Джо Джонс. О! И песенка под очень добрым названием Skin You're Alive.
1: То есть стиль называется Horror Grass, то есть трава ужаса.
0: Да. Это песня предупреждения.
1: Курить вредно. Посмотрите, какой я худой, это от курения.
0: Потому что снимут заживо что-нибудь. Пожалуйста вам. Опа!

0: Так-то это кантри было.
1: Ну да, такая ковбойщина, я вот представляю, как под такую песенку отплясывают бородачи.
0: В лучшем случае отплясывают, а то не дай бог. Чего тогда, давайте еще что-нибудь послушаем сегодня, чего?
1: Да, давай. Просто это самое, это была такая песенка вроде как веселая, но есть веселье еще немножко с другой стороны.
0: Ну, давай скажу, что Skin You Alive заживо, говорит, с тебя кожу сдеру.
1: Ну, а что, весело?
0: Задорно.
1: Вот, я хочу представить вам такого исполнителя из Швейцарии. Это пианист, виртуоз, и он работает в таком стиле, мне не очень понятном, буги-вуги. То есть я никогда не мог отличить буги-вуги от рок-н-ролла. И сколько ни спрашивал людей, знающих, которые музыканты там и все, никто мне так толком и не объяснил. Ну да и ладно. Вот. А между прочим, Ника Брина его зовут.
0: Ага.
1: Вот. И он состоит аж в книге рекордов Гиннесса, что он вот этот буги-вуги быстрее всех.
0: Да ты что?
1: Да, да, да. Ну вот, пианист. У нас тоже, кстати, есть такой.
0: У нас даже два. А нет, ну они не у нас. Один у нас, второй не у нас. Но они могут.
1: Вот. И одно время он даже, у него группа была Jive Boys называется. О. То есть там получается и буги-вуги, и там джаз какой-то, джайв. Вот. А теперь давайте вот послушаем такая песенка. Здесь эксперименты уже со слабой долей, что для меня, допустим, очень интересно. Итак, Ska Beatin' Boogie.
0: Прикинь.
2: Ska Beatin' Boogie!

0: Я вот ничего смешного на горизонте не наблюдаю.
1: Ничего смешного-то нет, конечно.
0: Но, вообще
1: грусть. Но с другой стороны, а что, собственно, и повода для слез тоже нету.
0: Ну, в общем, да. Ска, битен, буги, прикинь.
1: Летняя музыка. Чё? Вот мне слеза может упасть только из-за того, что вот никто ничего не пишет сегодня нам в эфир.
0: Отдыхают.
1: Отдыхают. Так отдыхать-то надо не так, как они, а отдыхать культурно при прослушивании радио Шок, вот когда звучит Big Sky FM с диджеем Максом.
0: Да, да, да. И диск-жокей
1: вот, Сергей. Вот, например, да. По поводу прошлой передачи я получил кучу вообще лестных отзывов.
0: Да, ты что?
1: Да, что люди некоторые прямо аж кайфанули. Ну, действительно, была передача сильная в прошлый раз вообще. То есть Я сам чуть не упал от кайфа.
0: Так а у нас по-другому. Набито прямо хиты, прям хит на хите сидит и шлягером погоняет. Вот так вот.
1: Ух ты, прямо доктор шлягер.
0: Да, да, ну вот, ради этого и живем. Слушай, раз уж швейцарский пианист, я вот тоже, для меня, что такое буги-вуги, это всегда было загадкой. И причем загадка откуда-то из 50-х. Вот там это родилось, пускай там они и остаются. Вот. Раз уж швейцарский пианист, теперь буду швейцарские девушки. Из какого года? Сейчас я скажу, у меня все записано. Прикинь, 1987 год. Прям дискотека 80-х. Девушки называются Чин-Чин. Вот, такая швейцарская группа, которая собралась. Три прекрасные девушки собрались и записали альбом в стиле панк-рок в 87-м году. Такие, знаешь, полурамонис, в чем вы сейчас убедитесь. И композиция «Cry in Vain». Это что-то про неудачную любовь, скорее всего. А может быть и нет. Я не знаю, что у них там в Швейцарии. Это как там.

0: Вот вам, пожалуйста, группа «Чин-Чин» и песня про любовь, наверное, я. Вот, ну что, по-моему, неплохо. Сможем теперь продолжить. И прежде чем диск жокей Сергей вступит в главную часть сегодняшней программы, давайте я вам напомню, а то вы сидите как дураки там. Радиошок.ру, кнопочка «Общение». Я надеюсь, что теперь вы стали немножко умнее и поняли, что нужно сделать. Yes!
1: А также наши соцсети, группа ВК, Big Sky FM называется, где очень много всего интересного, в том числе и архив наших передач. Там
0: за картинки 130. Хорошие есть.
1: Вот. И телеграм-канал никто не отменял. Там у нас и анонс будущих передач, и уже запись эфиров.
0: Да, да,
1: тоже
0: да.
1: Все выложено.
0: В том числе и скандальных, и запрещенных на социальных каналах.
1: Кто-то все-таки соизволил нам написать.
0: Соизволил, но не подписался. Сейчас вот подождем, пока он подпишется.
1: Ладно, потом почитаю, что он там накалякал.
0: Да, да, да.
1: А пока продолжает тема слабой доли, такой коллектив из Амстердама, называется yes. Jaya the Cat. Диджей Максим уже как-то приносил его с песенкой Hello Handover, то есть привет похмелье.
0: Привет воскресенье.
1: Ну что ж, что я могу сказать? Парни играют такой стиль, как панк-регги, в общем-то. Вот, что интересно, что они вообще американцы, они собрались в Америке, в городе Бостон, ну, такой хороший город, вот, но по каким-то причинам переехали прямо в Амстердам, вот, что вообще не характерно, обычно европейцы, наоборот, все переезжают в Америку, и там...
0: Да, обычно все в Америку ломятся.
1: Да, да, но есть исключения, вот как Jaya the Cat, или, допустим, вы знаете, наверное, Себастьян из группы Viagra Boys из шведской, он тоже американец, открыл в Стокгольме сначала тату-салон, а потом вокруг тату-салона там кое-какие музыканты стали образовываться, и вот Viagra Boys. Ну, Viagra Boys у нас иногда звучит, тоже что-нибудь послушаем.
0: Ну, и мы рассказывали.
1: В одной из следующих передач. А пока Jaya the Cat, ну, несмотря на то, что они вот осели в Амстердаме, там, как бы, дело такое, что в Амстердаме там можно употреблять кое-что.
0: Там не забалуешь.
1: Вот, но, тем не менее, они... именно больше по алкоголю, и поэтому у них и песни такие про похмелье там и все такое. Ну вот, что они, оказывается, приезжали к нам в Россию на гастроли как-то, да, в Москве, и в один из таких приездов зашли тоже, опять же, в тату-салон и покрылись там такими псевдо-воровскими татуировками. То есть одно время было очень популярно русский криминальный стиль вот этот. То есть не забуду мать родную, иду резать актив, там коты, там вот
0: было
1: это
0: дело,
1: все.
0: Было,
1: вот,
0: да.
1: Вот эти ребята разрисовались там.
0: Приехали в Амстердам и ответили.
1: Да, да. Ну вот и будет песенка, наверное, их самая знаменитая, «El Camino». «El Camino» — это автомобиль компании «Chevrolet», там что характерно, что... Там такой гибрид получился из обычного такого автомобиля, плюс что это купе и еще пикап. То есть все в три в одном, и очень стильные автомобильчики. И вот, допустим, в кинематографе даже воспели его «El Camino» как продолжение сериала «Во все тяжкие». Но это уже другая история.
0: Это для тех, кто сериал смотрел.
1: Да, здесь не все такие. А что, я, например, люблю сериал «Во все тяжкие». Для меня он вообще вот идеальный.
0: А я, знаешь, просто в последнее время как-то вырвался из этой сетки. Надо вернуться и посмотреть. То на машинке хотя бы посмотреть.
1: Ну опять да. Теперь Jaya the Cat.
0: Yes, El Camino.
2: Nice thing about him was, it was a pickup truck, but it was a Chevelle. And you could get it with an SS package and up to like a 450 horsepower 454 engine in it. Four-speed transmission, positive traction, rear end, all kinds of sway bars. You handle like a vet and go like a son of a bitch.

0: Все, ну, по-моему, обалденно просто.
1: Ну, главное, что вот можно подумать, что здесь поется какая-нибудь рассказывается история, которая произошла вот посредством этой машины. Но на самом деле...
0: Задавил кого-то.
1: На самом деле здесь просто перечисляются технические данные, там, это самое, сколько жрет бензина, там, и все такое. Ну, и вот там движок там какой, то есть вот так интересно.
0: Ну, правильно, слушай. А машина-то культовая, между прочим. Камин от
1: 59-го
0: года, то есть самое то. Вот. И у серферов тоже считал, потому что в нее доски влезали как раз вот в заднюю часть. Вот. Так что, слушайте, о чем это мы? Мы не об этом, не об этом. Вот. А, давайте продолжим. Да, надо все-таки прочитать. Надо прочитать, потому что это красиво. Буги-вуги был топчик, еду с открытыми окнами, слушаем все улицы. Дорогой друг, скажи, что за улица. Может быть, надо срочно закрыть окна, пока ты...
1: Можешь не доехать. Хорошо бы тоже представиться.
0: Представься. А, нет, все, доехал, теперь улица скучает, отлично.
1: Да, пока представляется, диджей Макс для нас тоже заготовил кое-что.
0: Да, ну пока, поскольку вот этот ансамбль у нас уже звучал, я вот The Cat. Будет еще одна такая штучка, которую я уже приносил, как раз я вот приносил, и сейчас еще раз принес. Бывает, по следам наших выступлений. Furious, английские такие...
1: Фурии,
0: мужского рода, такое, 2009 года у них единственный альбом, такие там и рокобили, и тедди-бой, и прямо всю неформальную фигню мы знаем и про нее играем. Мы где-то в январе ставили песенку про драку с панками, очень веселенькая такая песенка была, Punk Bashing Boogie, которую как раз эта группа расковыряла из 76-го года или чего-то такое, ну, в общем, парни в теме, что хорошо. А сейчас Furious с песенкой «We are the Teds» про Тедди Боев, и мне кажется, что она такая прямо подойдет сегодня к вечеру.

0: Это была песенка о молодежной субкультуре.
1: Да, субкультуре Тедди Боев, которая, в общем-то, агрессивна, да, жути.
0: Ну да, те, кто представлял этих людей такими, знаешь, там, мальчики в костюмчиках такие, не-а, во как надо. Вот, мы тут тоже не в костюмчиках
1: сидим. Да, да, и мы услышали, как раз услышали вот с Максимом как какие-то зачатки именно скинхедовской музыки.
0: Да.
1: Ой, вот конкретно в этой песне, что важно, важно, потому что «Ой» у нас звучит, частенько сегодня, по-моему, не будет, но ничего.
0: В следующий раз.
1: В следующий раз один будет «Ой» сплошной и хардкор.
0: Обещаю.
1: И металл. Шутка.
0: Продолжим.
1: Да, продолжим. И теперь наступила очередь нашей постоянной уже рубрики «Дичь». И на этот раз дичь будет лютейшая просто, потому что коллектив будет из Казахстана, город Алматы, под названием «Распутники».
0: Хорошо.
1: Ну, вообще, это такое альтернативная, такая полуальтернатива, полупсиходел, какие-то вообще еще, может, фольклорные элементы. Ну, то есть, вот такое. То есть, классифицировать это невозможно. И вот буквально у них там уже пластинки какие-то, они у этого коллектива и гастроли и по Барнаулу, даже и в Москву они даже...
0: Гастроли по Барнаулу? Не надо со мной так разговаривать.
1: Я в Барнауле выступаю, да, так рвет на себе. Ну вот, и вот эти казахи как бы вот порадовали. Вот в мае буквально новый сингл вышел у них, называется «Барракуда». А ну как, казахи условно, потому что вот из четырех человек там казах только один, и он там не главный, поет там... как раз таки русскоязычный, но, блин, он так поет, что как будто он реально киргиз. Давайте послушаем песенку «Барракуда» называется. Это, ну,
0: я... Штука неожиданно злая.
1: Злая, и, ну, такая нетривиальная, я бы сказал. Да, вот послушаем, и вы нам потом отпишетесь, что это.
0: Да-да-да, живы ли вы после этого?

0: Ну что, такая злая штучка-то, между прочим, получилась.
1: Ну да, но мы-то тоже любим пить, гулять, бить посуду.
0: Это, и узнавать, кто
1: это,
0: откуда.
1: Это наше. Да, да. И потом выясним, кто из нас барракуда.
0: Вот диск-жокей Сергей даже недавно ходил, выяснял, но об этом мы расскажем попозже. Выяснил, кстати. Выяснились некоторые такие тонкие моменты.
1: Поганые подробности, да.
0: Лучше барракуда, чем ты, мой зайка. Заткнись. Извините. Не, спасибо, что спасибо, дорогой друг, что ты нам пишешь.
1: Да, и спасибо, что нам пишут и слушают нас аж в Монреале. Привет тебе, Павлик, из Монреаля. Как бы это самое.
0: Что, правда, из Монреаля?
1: Ну, написано же.
0: Монреаль. Так мы сейчас тоже напишем Монреаль. Канадиенс. Значит, так, господа, специально для Монреаля сейчас прозвучит, в общем-то, вещь, которая для программы Big Sky FM, она вообще не характерна. Вот диск-жокей Сергей неоднократно говорил, что, говорит, старье не люблю, но тут особый случай. Слушай-ка, разжился я тут таким серией сборников, которые называются «Surf Road». Причем это прямо вот компакт-диски, ну, как бы, официальное издание. И, а там как раз песенки про... про машинки, про серферов, про все, ну, все, как мы любим. И в числе всего прочего, есть такая песенка, которая называется «Hot Rod Daddy». Очень такого злого содержания. Ну, сейчас вы все услышите сами. Поет ее человек, который, которого зовут Джим Дейли. Вот. Обычно как в таких сборниках, если какая-то старая вещь, ну, можно найти, кто, ее, кто такой этот Джим Дейли и откуда, какого года. Про эту песню неизвестно ничего вообще прямо. Вообще прямо ничего.
1: И это прекрасно.
0: Да, лучше и не знать. А песенка, ну, мне показалось... Ну, тут вот все говорят, что там рокобили, там кантри, текст не важен. Важно еще как. Сейчас вы об этом узнаете. Well, the business of pumping burning 199, burning up the rubber on this red hot ride, smoking like a freight train, oh my God, I'm a hot rod daddy with a red hot rod.

0: Ну, вот такая минутка экспериментального юмора. Но мне кажется, что это надо было сделать.
1: Ну, достойно.
0: И прям вообще. Это программа Big Sky FM на Радио Шок. У нас тут вещи. Мы ставим вещи, а не какую-нибудь это вот вашу. Продолжим тебя.
1: Вот, по следам наших недавних передач мы включали такого исполнителя Рокки Салливан с ID, то есть доктор психологии Рокки Салливан.

0: Под этим псевдонимом скрывался Мик Бейб, штат Нью-Йорк, город Оушенсайд. Вот, и типа в этом проекте играют, опять же, ска, слабую долю, но с элементами кельтского такого фольклора.
1: Да-да-да.
0: Сейчас мы немножко другую песню ставим. Песня группы The Trojans 1987 года, судя по названию, ну, троянцы — это именно вот которые адепты вот этой старой ямайской музыки, которая стала выпускаться на студии Троян Рекордс в 69 году в Британии. Это была первая волна ска и регги, вот, которую, опять же, культивировали первые скинхеды. Ну вот, и я в этой песне услышу, наоборот, другие нотки, нотки этого такого неосвинга, я бы сказал. Называется песенка «I don't like it», то есть, ну, не люблю я этого.
1: Уберите.
0: Да-да, кто это? Да-да, давайте. Рокки Салливан с ID... А, Рокки Салливан, я напомню, это герой фильма «Ангелы с грязными лицами» 30-х годов. Один из первых фильмов про мафию.
1: Да. Ну, приступим. The way this country's going, no, it won't be very long. Till all the hospitals are closed and turned to home.

0: Буги-буги. Не, не буги-буги. Песня I don't like it. Ну, слушай, время идет с кобыла, а сейчас вот новые веяния всякие, видишь, рок-н-ролльные. Почему бы и нет? Бывает и так. Че, продолжимте? Изучать всякое.
1: Не вижу никаких препятствий для продолжения.
0: Вообще, а сейчас, дорогие
1: друзья... Час пролетел вообще незаметно за этими самым, за общением.
0: Туда-сюда, да. Спасибо, что пишешь, дорогой друг. С Монреаля пишут. Ха-ха, я перезвоню, мне тут с Монреаля пишут. Да, сейчас, господа зрители и слушатели...
1: А господа, они в Париже.
0: В Монреале все. В Монреале, потому что в Москве не ловит. Вот бывает и так. Значит, сейчас будет такой ансамбль, который называется Bungalow Bams. Вот, я их нашел, да-да-да-да-да. Вот, как-то случайно они мне попались, и вдруг оказалось, как-то, ну нет, ну я не то, что знаток там петербургской, там, нашей сцены, там, всего вот этого. Вдруг оказалось, что они вообще местные. Вот, и играют такую прямо психоделическую злую музыку, которая иногда имеет место быть в программе Big Sky FM. И я решил, что чего нет, то пускай будет. Значит, композиция Bungalow Alone, ансамбль Bungalow Bams. Они, оказывается, играют концерты даже у нас, и даже там с Эйкобилом якшаются, и прямо там, ну, такие, оказывается, уважаемые. Вот, и композиция, которая называется «Гольча». Она про несчастную любовь, естественно. Про что еще может быть песня с таким названием?

0: Ну, вот так вот, дорогие друзья, это Bungalow Bums, как выяснилось, санкт-петербуржцы. Хотя на разных ресурсах они пишут какие-то разные вещи. То говорят, мы из Калифорнии, то говорят, из Сербии. А один раз написали, из Новосибирска, шифруются, короче. Ну и правильно делают, в общем-то.
1: Может, скитаются?
0: Скитайцы. А вот мы не скитаемся, мы вот здесь, программа Big Sky FM на Радио Шок. Диск-жокей Сергей сегодня командует вообще парадом.
1: Диджей Максим
0: нашел песенку, которая будет следующей.
1: Следующая песенка, это будет панкуха с женским вокалом, The Muffs, под руководством такой барышни под именем Ким Шатак. Ким Шатак, она участвовала вообще вот в панк-движухе вот этой калифорнийской, участвовала в записях NoFX там и дружила там со всеми, так сказать, панк-рокерами Америки, ну вот, и, естественно, ее группа The Muffs тоже прозвучала, так сказать, прогремела, но в 19 году, в 56 лет, она, к сожалению, покинула этот мир, и вот...
0: Бывает.
1: Вот в честь нее мы будем слушать песенка «Kids in America», она у нас уже звучала в исполнении... британских хардкорщиков Lawnmower Death, очень такой веселой команды, а вообще песенка старинная из 80-х годов, ее спела Ким Уайлд. Вот.
0: Круто!
1: Но ее настолько полюбили панк-рокеры, что вот распевают ее до сих пор. Вот давайте.
0: Я думаю, песенка хорошая.
1: Песенка хорошая, и пускай она еще раз у нас прозвучит, только теперь в исполнении Ким Шатак и группы The Muffs.
0: Kids in America!

0: Мне еще в детстве его мамка в Америку увезла. Примерно так. Ну что, слушай, отличные песни, отличные голоса. И я прям представляю ту же самую композицию «Kids in America» в исполнении каких-нибудь таких рамонеобразных современных ребят, которых и в Америке, и прям везде много-много-много. Вот. Так что вот так. Должен вам напомнить, что это программа Big Sky FM, где, конечно же, диск-жокей Сергей прям приносит самое хорошее, что у него есть.
1: Ну и не отстает диджей Максим, тоже радует.
0: Чуть-чуть. Вот, и просто вот необходимо ответить. Ну ладно, пусть будет Павлик. Павлик с Монреаля. По поводу прозвучавшей песни Гочи, говорит, точно современная? Говорит, точно современная? Я сам офигел, 2024 год.
1: Куда уж современный?
0: Куда уж из современных, что ли? Значит, так, дамы и господа, раз уж мы начали сегодня, господа все в Монреале, раз уж мы начали сегодня прямо с серф-шедевра в исполнении самого Джона Блэйра, я думаю, что надо поддержать это дело. Сейчас будет тоже еще немножко серф. История какая? В прошлый, перед началом прошлой нашей программы в эфире у нас прозвучала прямо в ротации, у нас, чем я горжусь, присутствует такая испанская группа Los Coronas. Вот, Серега попросил, давай, говорит, включим запись эфира, но я подумал, что это нуждается прямо, чтобы отдельно прозвучало.
1: Отдельно,
0: да, это прямо очень крутые дядьки.
1: А я уж хотел было ругаться.
0: Да, книгу жалоб подайте. Это очень крутые дядьки из Мадрида, родом они из 94-й год, когда бахнул фильм «Криминальное чтиво», и по всему миру стали образовываться как черти эти новомодные серф-группы. Слава богу, три четверти из них сразу же развалилось. А вот Los Coronas, они мало того, что прямо дико крутые музыканты, они еще прям знают, как делать эту музыку, как ее сочинять. И живы они до сих пор. Последний у них альбом был что-то лет 5-6 назад. Они экспериментируют там и с певцами разными, еще там, в общем, делают, что хотят, и имеют на это полное право. А сейчас будет тоже прямо, вот, на мой взгляд, шедевр, который, вот, если создать список из 20 лучших серф-композиций современности, эта песенка будет тоже не на последнем месте. Я не помню, может быть, она у нас как-то и звучала. Прозвучит еще раз.
1: Давай.
0: Los Coronas, Big Wave Riders.
1: Мадрид, пожалуйста. Мадрид.

0: Ну, по-моему, офигенно, а?
1: Да, да, здорово, здорово, молодец, порадовал Максим нас.
0: Порадовал старичка, порадовал диск жокея Сергея, это мы, дорогие друзья, сегодня вам дарим. Что еще вот прям вот необходимо сказать про Лос Коронас? В свете прошедших событий, группа, в которой есть трубач, и не то, что, знаешь, там, хочет придет, хочет нет, прямо вот один из основателей коллектива и один из сочинятелей всех этих крутых песен, прямо всем очень рекомендую, Лос Коронас.
1: А у трубача, как известно, дудка горяча.
0: Да-да-да, что, как показывает практика, да. Ну чё, о, вот, да. Лос Коронас, алло, Мадриаль, я все время путаю. Че, продолжимте?
1: Да, и был Мадрид у нас, Чикаго не было, Чикаго давайте.
0: Тебе на К.
1: И теперь, ну, Celtic Punk, чикагский, группа Flatfoot 56, плоскостопые 56, я не знаю, что это значит, но я в свое время очень заслушивался вот их двумя пластинками середины нулевых годов, потом, ну, это было вот такой, можно сказать, панк с волынками, даже сказать временами ой такой скинхедовский, но, как это часто бывает, ребята, а именно это три брата, Тобин, Джастин и Кайл Боуинкелы, ну вот, они постепенно стали скатываться в такой фолк-рок, я бы сказал, ну, что частенько бывает.
0: Ну, да, это бывает. Да,
1: даже самые главные в этом стиле, Dropkick Murphys, мои любимые из Бостона, они тоже не избежали вот этого. Но, тем не менее, следить за творчеством надо. Хотя я уже, наверное, неоднократно говорил, они приезжали к нам в Петербург несколько раз. Вот первый раз я пришел, это был клуб, как он, забыл. Мой любимый клуб-то еще на,
0: ну, куда в то время
1: на канале Грибоедова-то.
0: Черт!
1: Ну как так можно забыть вот это?
0: О, боже мой, слушай, сейчас стыд, позор-то, а? Ну, знаете, ну...
1: В общем, это для меня вот этот клуб, вот, он был идеальный, вот как дом родной. И пришел я на Flatfoot 56, и...
0: Меня, ну, не пускают.
1: Я был пьяный, короче, даже пообщался с Тобином, вот, что-то там мы поговорили. Ну вот, мне не очень впечатлили они живьем. Потом я пришел совершенно трезвый, и то же самое. Я перестал на них ходить. И как раз вот в это время они скатились вот фолк-рок. Но следить за ними надо, и вот как раз вот их недавний сингл 2026 года под названием «Кейн». И здесь вот этот Celtic Punk, он потихонечку у них уже соединяется с какой-то типично американской музыкой, то есть там то ли полу-кантри, полу-блюз, полу-ковбойщина какая-то. Я не знаю, по-моему, этот стиль называется просто «Американо».
0: То есть, ну, то есть,
1: ну,
0: такое.
1: Да. Просто для ясности. Но, тем не менее, песенка вообще замечательная, и с удовольствием я ее послушаю вместе с вами, дорогие радиослушатели.

0: Можно.
1: Ну вот пример, как из Celtic Punk команды из Чикаго. Вот можно музыку трансформировать вот в такую американщину типичную.
0: Ну и получилось, ну, в общем-то, ничего.
1: Не, ну здорово получилось, но мы как бы это самое, за чистоту стиля вообще всегда боремся. И тут у нас все такие.
0: Да-да-да.
1: Вот, и как же я мог забыть название клуба? Конечно же, клуб МОД.
0: Это было позорище, конечно. Но мы справились, мы все вспомнили.
1: Да, да, я помню первый концерт, вот как раз Flatfoot 56 в МОДе. Они еще с собой привезли канадскую скинхед бар Дессу.
0: Прям так.
1: Да, да, да, которая именно вот с акустической гитарой вышла и спела несколько песен.
0: Веселого содержания.
1: Да, да, под которую, естественно, никто не плясал. То есть она в пустой зал, только я знал, кто это такая, и поэтому рукоплескал.
0: И была открыта дорога к музыке, ладно. Что-то не, сегодня, да, поэтов из нас сегодня не получается. Поэтому дальше, господа и дамы, что мне сегодня приклинило на господах? Еще немного американской музыки, и ансамбль, который сейчас прозвучит, он, вот диск Жаке Сергей не даст собрать, он болтался у нас в плейлистах уже, наверное, месяца два или три, а может и больше. Я подумал, что хватит это терпеть, тем более, что группа, ну, в общем-то, уважаемая по американским меркам. Короче, настоящая калифорнийская рокобили, дорогие друзья, вы не поверите, но такой своеобразный ансамбль Chop Tops. Вот, они, ты знаешь, такой аналог, такой калифорнийский мистер Твистер. То есть группа, которую знают все.
1: Но не слушает никто.
0: Ну как? Ну они, знаешь, там они даже у Метеорс на разогреве выступали, у Мэтсина там все. Ну, в общем, они всюду делают вид, что они дико-дико крутые и дико известные. Но они, правда, там, в чем-то они крутые и известные. Вот. И группа там что-то была круто известная, и они вдруг развалились. А в прошлом году как раз было 30-летие коллектива, они внезапно собрались, так, и мы поедем в тур. Да вы че там, да мы там. Записали пластинку, поехали в тур, и тур не очень удался, и быстро закончился. Вот, а заслуг, ну, не скажу за музыку, а заслуг у них прямо там три вагона и вилами разгружать. Но, тем не менее, вот такая сейчас будет песенка Bucket of Blood, типичное калифорнийское название. Все у них там кровище и все вот это вот. И мы ее будем слушать. Пожалуйста.

0: Ну, в общем, вот такая калифорнийская история для вас, дорогие друзья.
1: Программа Big Sky FM. Кстати, я что-то вот такого калифорнийского и в них такого, в этом случае, в этой песне такого и не услышал.
0: Там, знаешь, что прямо вот чуть ли не какой-то пригород Лос-Анджелес, то есть калифорничнее некуда. Что еще хочу про этих господ Чоп-Топ сказать? То ли они там действительно дико популярные, то или лучше никто не умеет, но когда они распадались 10 лет назад, последний концерт они устроили, с ними пела дочка Джона Винсента, прикинь, прям сама. Вот, и еще какие-то прямо старые там герои-герои. Вот, и кроме того, скорее всего, они просто какие-то очень такие хитрозадые, которые везде протыкаются. Вот, есть там в Америке одна фирма, которая там делает там вот эти вот всякие мазь для головы, вот, очень известные.
1: Мазь для головы? Бриолин, что ли?
0: Типа того. И эта мазь какое-то время была спонсором этой группы, и за всю там столетнюю историю этой мази, это была вторая группа, которой они стали спонсорами, а первая была Stray Cats. В общем, такая... Куча информации, которая вам вряд ли пригодится, поэтому, дорогие друзья, двигаемся дальше. А вы присоединяйтесь к нам в странице ВКонтакте Big Sky FM. Это надо.
1: Да, да, и телеграм-канал, там наши горячие новости обычно. Да,
0: и мазь продаем. Продолжимте.
1: Хорошо, что не свечи задние.
0: Это бизнес-план. Это потом, для тех, кто не слушает.
1: Да, и поэтому мы сейчас возвращаемся в Ленинград 80-х годов. Вот, и у нас тогда самая такая передовая группа была «Автоматические удовлетворители» под руководством, естественно, Андрея Панова, он же «Свин», он же «Свинья». И вот его, наверное, одной из лучших вещей уже более в современной обработке, называется «Асса». Вот послушаем и что-нибудь потом еще скажем.
0: Наверное, скажем, но тут в этой песне тут прям все. Тут все. Thank you.

0: вот примерно так.
1: Асса.
0: Асса.
1: Слово асса, кстати, такое культовое. Все-таки фильм назвали асса, это Соловьева.
0: Я думаю, что оно было как раз вот из тех кругов.
1: Да, да, и слово асса придумали вот первые панки, как раз ленинградские, они называли себя еще битники.
0: Именно.
1: Или битнички. Там же вот в начале 80-х годов, ну вот такого четкого разделения на субкультуры не было. Самих субкультур такого понятия не было. И даже понятия неформалы, они, ну, появились гораздо позже. А тогда просто все делились, в принципе, на хипанов.
0: Которых все ненавидели.
1: То есть там как... Вот кто слушал музыку, которая родилась до 77-го года, то есть это, ну, там, условно, Beatles, Pink Floyd, там, Deep Purple какой-нибудь, это вот хипаны. А те, кто позже, то есть когда пошла новая волна после 77-го года, они уже стали называть себя битники.
0: Все четко, да.
1: Вот, и вот слово асса придумали они, и... Вот есть воспоминания такого одного из первых таких злодеев наших питерских, Руслан Зигель его зовут. Вот, и в общем у него как, ему подарили, ну, манекен резиновый мужика какого-то, вот, он его назвал Зураб. И, в общем, в этом самом, во дворе колодца на Марата, в общем, они развлекались, одевали на Зураба пальто и кидали его там с четвертого этажа вниз в этот двор-колодец. И, в общем, упал он на землю, а там какая-то бабка шла и заорала: «Ой, убивают, убивают!» Ну, они там, дело пахнет жареным, спустились там, объяснили бабке, что это вот...
0: Это наш друг.
1: Да, да, что ничего страшного, он резиновый. На что бабка рассмеялась: «А, ребята, так это вы так себе жестокость воспитываете?»
0: Нет, человеколюбие. Такая песенка тоже, кстати, была. Человеколюбие.
1: Вот такая вот история. И таких историй вообще куча. То есть ребята, вот эти битнички, веселились как могли.
0: Тусовка была, конечно, яростная. И хорошо, что память о ней осталась. И, насколько я помню, вот сам Свинья, он же Андрей Панов, когда его называли панком, он этого категорически прямо не любил. Таким штук, ну, наверное, правильно делал. Что там? Вот, что, давайте продолжим. Я думаю, что надо снизить градус ненависти чуть-чуть, ненадолго. Потому что впереди нас ждут еще шелягеры. Вот. А пока, дорогие друзья, немного прекрасного женского вокала и песня про летающую тарелку. Из штата, сейчас я вам скажу, из Америки. Американская группа, которая называется, ничего о ней не знаю, 87 and the Toys. Вот, единственное, я знаю, что это трио, и поет там барабанщица прекрасная, которую зовут Анна, и родом она из Японии. Прекрасная такая японская девушка-барабанщица, которая поет песни про летающие тарелки, ну, наверное, не только. Это будет баллада, хватит уже тут.

0: Ну, вот такое вот.
1: Да, да, а я, вот мы тут за воспоминаниями всякими, вот я даже прослушал, в принципе, песенку. Ну, ничего.
0: Это значит, что она хороша.
1: Да, ничего, потому что вот кто нас сейчас не слушает, в отличие вот от Павлика...
0: Из Монреаля.
1: Могут восполнить это, потому что завтра будет запись эфира и в Телеграме, и в ВК.
0: Да.
1: Ближе к вечеру, да, да. И, ну и вообще основная масса нашей аудитории, они слушают нас вообще в записи.
0: Ну, это
1: что
0: тоже, это
1: не очень плохо. Приветствуется, да. Конечно, потому что именно вот важен непосредственно вот... Вот именно момент, вот, который мы поймали как раз вот с Павликом. Спасибо, что нас слушают там и там.
0: Это все равно, что, знаешь, на концерт не пошел, в записи послушают. Фу! Хотя такое тоже бывает.
1: Бывает, да.
0: Да-да-да. Ну чего, а мы сейчас как раз за экраном вспоминали места, где есть воспоминания вот о старой вот этой ленинградской культуре. Битников, и, конечно, да, это очень интересные штуки. Потом, может быть, еще что-нибудь расскажем об этом. Пойдемте дальше.
1: Да, и...
0: Раз уж барышня запела, надо
1: уважиться. Да, и на этой волне мы слушаем что-то веселое, а это будет такой дуэт из Франции, электродуэт, в котором участвуют некий Грег Коза и Пьер Матье. И вот этот проект называется «Make the girl dance», то есть «Заставь девку отплясывать». Ну, что, в принципе, я думаю, что очень даже сейчас бы заплясали. Заплясали бы, да, да. Будет вещь инструментальная практически, называется, ну, практически по-нашему «Чики-чики-чики».
0: Тут вот все сказано.
1: Вот, и самое, что важно, еще здесь... Фитом, такая рок-н-ролльная группа из Англии, опять же, называется Little Barry.
0: Опачки.
1: Вот, то есть именно вот эти французы, они дали электропопа на синтезаторах, а Little Barry дали вот именно гитары, и получилось просто не вещь, а конфетка, которую, в принципе, можно включать вообще куда угодно.
0: Даже ночью, даже по воскресеньям. Прошу, господа.

0: Отлично.
1: Да, отлично. Это были Make the Girl Dance с участием Little Buddy и композиция Чики-Чики-Чики.
0: Прямо вот то, что надо сегодня. Это передача Big Sky FM на радио Шок. Вот что вам надо. Вот нам Павлик пишет, что надо слушать прямой эфир. Совершенно правильно, дорогие друзья, будьте как Павлик. Хотя, может быть, ты и не Павлик.
1: Да, где наши постоянные слушатели, которые именно слушают, вот, именно ловят вайб прямого эфира?
0: Миша, да, где?
1: Миша из Измайлова, где Алеша, где вы?
0: Ну, хотя бы поставьте потом лайки. Ну, хоть как-то, ну, а то полное неуважение, понимаешь. Значит так, раз уж девки пустились в пляс, надо еще немножечко плясовой музычки поставить в стиле рокобили. Я думаю, что надо. Караванс, великий и ужасный. Я тут совершенно... Ну, не то, что я прям фанат-то Караванс. Ну, нет. Но прям люди более чем уважаемые. И внезапно я обнаружил для себя альбом, которого я раньше не слышал. То ли 2017 год, то ли 2018. Ну, такой, из поздних уже. Вот. И открывается этот альбом, не помню, как... Открыл альбом, как называется, не помню. Закрыл. Вот. Песня называется «Stone Tied and Crying». Песенка про женское коварство. Я думаю, в воскресенье вечером прям вот вообще оно самое то. Пожалуйста.

0: Ну, а где же? Вот это, пум, нет.
1: Сегодня не будет.
0: Ну, короче, да, вот это великий ужасный Caravans образца 2017 год, 2018, что-то такое. Аналог текста этой песни «Ты ходишь пьяная, полураздетая по центру города Махачкала». Примерно песня об этом. Вот, вот так вот. Big Sky FM, и здесь диск
1: «Жоркей». Был я в Махачкале ночью. Круто. Море, море.
0: Я помню
1: тревожное.
0: Да-да-да, шаверма. Да, ну, это, мы расскажем об этом в мемуарах, когда будет, когда, если спросят.
1: Вот, и когда вот звучит музыка рокабили, я пользуюсь случаем, вот как раз хотел рассказать, что концерт, который вот намечался, и который
0: мы его рекламируем,
1: диджеем Максимом рекламировали, что концерт все-таки состоялся, вот буквально вот в пятницу в концертном зале «Аврора», да. Вот, за что спасибо огромное организатору Вите Копытину.
0: Витя, мы тебя обожаем.
1: Он же диджей Спейсман, он же Витя Космонавт, вот устроил праздник.
0: Извини, он же ведущий неплохого такого паблика, который называется Cats Food.
1: Любителям рок-н-ролла, да-да-да. Ну, конечно, не без купороса. Дело в том, что пришло очень мало народу, где все те, кто сотрясали, что к нам никто не ездит, ходить не на что, вот, было предоставлена группа из Италии, вот, для такого зала и для такого концерта с великолепным звуком и светом и все такое, было катастрофически мало людей, вот. И еще момент, что в последний момент не смог вылететь к нам контрабасист этой группы Моджо, то есть Димаджо Коннекшн. И немножко пришлось изменить программу. Дело в том, что вступил в дело наш местный контрабасист Павел. Ну, естественно, он, наверное, не успел разучить песни авторские. И поэтому в основном программа состояла из рокабили стандартов, но что на самом деле хуже не стало, и это был настоящий праздник рок-н-ролла. Вот.
0: Зря не пришли.
1: Еще вот огромное спасибо еще раз, Витя. Я думаю, что возможно еще что-нибудь состоится когда-нибудь.
0: Ну, дай бог, чтобы повторилось. Ну, чего ж тут, я зря не пришли. Я-то сам не пришел, но был занят родинными делами. Вот это была прям работа, так что. Но в следующий раз обязательно. Поэтому, дорогие друзья, вы не сидите дома-то, действительно. Раз уж
1: да,
0: вы все-таки
1: рокобилы. Да, все-таки в городе что-то происходит периодически. Что-то интересное. Поэтому ходить надо.
0: Ну да, а если вы поклонники вот такой-то культуры, так вот это она и есть культура. А вы такие... Фу! Давай тогда чего-нибудь послушаем еще.
1: Да-да.
0: Вот, у меня уже все готово.
1: Послушаем мы альтернативное кантри от одного из главных таких кантри-исполнителей, которых можно отнести именно к альтернативному кантри. Его даже называли кантри-клоун. Вот.
0: Это звучит гордо.
1: Да, его музыка, как бы там и коу-панк там какой-то, и какие-то зачатки рокабили, сейкабили. Мы говорим о таком исполнителе, как Моджо Никсон, вот, и возможно, мы бы даже его у нас в стране и не знали, но в 94 году у него была совместная пластинка с Джелли Биафрой, где вот как раз альтернативная кантри во всей красе. Но в Америке, допустим, Моджо Никсон известен и так, и без Джелли Биафры, потому что панк, то есть этот самый кантри-клоун. То есть вот такой вот. Но помимо всего прочего, он интересовался еще другими вещами, потому что он был вот, допустим, капитаном американской сборной по санному спорту.
0: Да ты что? Вот это да.
1: Это не, не каждый.

0: каждый знает. Ну вот. И вот, ну, к сожалению, в 2024 году скончался он. Ну, оставил после себя наследие. И одного из такого наследия мы сейчас послушаем.
1: И название его песенки
0: будет
1: прекрасная.
0: Будет песня называться «Redneck Rampage».
1: Этим все сказано. Вам, спортсмены.
2: Yeah, rednecks were in caves, banging sticks together. They was drinking homemade wine made out of elephant testicles and shit. There was the original redneck back in the caveman Cro-Magnon big dick days. The day that everybody had a big dick. All women had motors in their pussies. Nobody had a job. It was a glorious time on the planet Earth. Are you ready to hear my sideways super psycho girth? I am ready to shout Bama Lama down in Alabama. Are you ready, boys?
3: Yeah!

0: Ну, вот так вот, господа.
1: Буйство реднеков.
0: Вообще отлично. Моджо Никсон, он велик и прекрасен. Я вот, Серега, скажу тебе, что вот эта вот традиция такого альтернативного кантри, кантри-клоунов, это же в Америке такая очень... Вот это долгая традиция. Потому что, вот, например, Билл Хейли, тот же самый, когда он начинал свое восхождение вот там к вершинам, они же занимались примерно тем же самым, потому что в Америке же кантри как? Кантри — это святое. И любое надругательство над этой музыкой, оно или тебя проклинают, или тебя любят. Вот. И вот что Моджо Никсон, что многие другие как раз перешли в сторону любят, когда это делают с чувством, с толком, и с расстановкой, и с безумием.
1: Вот так же, вот, как мы делаем на нашем супершоу Big Sky FM.
0: На волнах радиошоу, конечно же! Стараемся. Вот, ну что, раз сегодня начали мы с музыки серф, что-то разошелся я, и за, ну, будем приближаться к финалу этим же делом. Специально для вас, купчинцы, которые еще, может быть, не все спят, хотя говорят, что в Купчино солнце раньше садится. Вот, короче, премьера, буквально 2 месяца назад появилась в штате Вашингтон такая группа, которая называется The Blue Unknown. Чем она хороша? Раньше это были такие практически классические серф-дядьки, которые назывались Cosmic Rays, они назывались, и была неплохая группа, а тут они решили убрать половину состава, нанять, наконец-то, нормальных ребят, вот, и сыграть что-нибудь такое веселенькое и бодренькое. И у них получилось, вот вам сейчас как раз, господа хорошие все, сейчас будет вам песенка, которая называется... ансамбль The Blue Unknown, композиция You Are On, ты в деле. You're on.

0: Ну что, вот как-то так. Давайте будем на сегодня потихонечку заканчивать. Труба зовет.
1: Хорошо. Ну что,
0: хорошо, я уже заканчиваю.
1: Хороший был эфир сегодня. Что ж, молодцы все.
0: Все, кто слушал, Павлику отдельное спасибо. А если что, из Монреаля, так вообще круто.
1: Да, и это, диджей Максиму тоже, ну, отдельное спасибо за то, что
0: и, конечно же, принес. Диск Жокей Сергей, который для вас старался сегодня прямо. Вот все, все отдал вам, все прямо.
1: Да,
0: отдайте нам тоже все.
1: Следите за нашими соцсетями, а именно группа ВК, Big Sky FM, где вот горячие новости, а также телеграм-канал, где не менее горячие новости. Вот, ориентировочно, наверное, в следующее воскресенье мы тоже сможем выйти в эфир и порадовать вас.
0: Мы
1: вот
0: постараемся, да-да. Так что следите за анонсами и страница радиошоу ВКонтакте.
1: Да, скажу. Напоследок мы поставим что-нибудь этакое. Это будет вот одно из моих вот недавних открытий. Дуэт, опять же, из Великобритании, называется Wargasm. Wargasm UK. Дело в том, что была группа еще какая-то в 70-х годах, Wargasm. Вот, ну, естественно, так называться уже нельзя. И эти реалии 21 века добавляют в скобочках еще UK.
0: Это меняет вот дело в корне.
1: Вот. И что это будет? Это вообще лютая смесь самых разных экстремальных течений. То есть там и индастриал, там и злой какой-то хип-хоп, и вообще нойз. И в дуэте участвует красавица и модель, блондинка, она же гитаристка. Ее зовут Milky Way. Выступает на сцене просто в откровенных нарядах, так сказать, я называю это агрессивно-сексуальный стиль. Ну и ее партнер Сэм Мэтлок, он отвечает там за все остальное.
0: Отгоняет поклонников, извини.
1: Мухобойка. Вот, и у них буквально там пара пластинок и куча синглов, и все это уже вот в нашем десятилетии происходит. Я не помню вот эта вещь, которая произошла, звучит какого года, но где-то вот начало 20-х годов, будет называться Postmodern Rhapsody. Вот, что еще можно сказать? Вот для меня здесь вот идеально все. Единственное, что вот мне не хватает немножко вот у ребят немножко мелодизма, потому что все есть просто через край бушующая энергия, но хотелось бы все-таки помелодичнее что-нибудь. И на данный момент, мне, вот, на мой взгляд, самая мелодичная у них вещь, которая вот так как прозвучит. Postmodern Rhapsody. И будет группа Wargasm UK, Milky Way, Сэм Мэтлок.
0: Прикинь, а на этом мы с вами на сегодня попрощаемся.
1: Все, пока-пока всем.
0: Да, спасибо, что слушали. Мелодии придут.
1: До новых встреч. Раз.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.